0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
3: Чебураха, да, разнесла.
4: Разнес. Разнесла.
5: Что, Гена?
6: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не в ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша запер дома до поминок.
3: Ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться, но если ты тиктокер, это прям супер топ.
3: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60. Предлагаю тебе спеть эту песню.
3: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло.
3: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: «А он уже умер? Как?» Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: «Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять». Трехлетняя Аня спрашивает бабушку: «Бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит». Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: «Сереж, ты кушать хочешь?» «Конечно хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках». 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Един номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех нахрен.

0: FM. Шутки.
1: Скажите, вы из принципа игнорируете здравый смысл? Или у вас к нему личная неприязнь?
0: И

0: Хоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся. Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
2: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
1: В половине 11-го я обычно ложусь есть.
2: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиггер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья. Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. Это же спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга известного острослова Бернарда Шоу немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: Шутить изволите.
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное и непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко фейк-радио!
2: Да, детка.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Удивительно, но с командой загрузить папку лучше всего справляются дети.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? Молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. А это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Менка на «Юмор-ФМ».
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять! Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка! Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: в России на Юмор-ФМ. Валерий Рахдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук. Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату?
2: Ну, здравствуй, моя малышка.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней слегка в похотливой манере. В темноте

0: я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, мухить. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: Но это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карману, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей. Главным образом, по утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжи!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Думаю, что в зоомагазинах пора ввести новую услугу. Подбор точно такого же хомяка по фотографии.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
2: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
1: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
2: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш, просто лежал. Редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых, во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Чё?
1: Что?
2: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
1: Я теперь мэр, что ли?
2: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
1: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
2: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
1: Что с ней не так?
2: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит. Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
1: Так а что, получается, надо новую школу строить, что ли?
2: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, кверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
1: Подумаю.
2: Подумайте! С полицией у нас проблемы.
1: Так, а с ней что не так?
2: Умер он!
3: Дядя Витя?
2: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
1: Так, хорошо, я подумаю.
2: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
1: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все. И проблема решена.
2: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
1: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот...
2: Это еще не...
1: за один день, что ли?
2: Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
1: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
2: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
1: Я понимаю, но просто с чего начинать? Я даже не знаю, как бы, ну...
2: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
1: Да нет, а
2: замотать... Чуть-чуть!
1: Ну, так ничего
2: я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вот.
1: Если это поможет, то давайте подойдем.
2: Да, вот хоть тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
1: Давайте.
2: Давайте, господин мэр.
1: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
2: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
1: Ну, начнем с этого,
2: Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
1: А не надо переживать. Не надо переживать.
2: Александр?
1: Да.
2: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
1: За здоровье горожан.
0: Однажды в

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтоб не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козельска. Действительно полезная газета.
2: В лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козельска.
3: Не реклама. А что вы знаете об индийских автомобилях?
4: А они существуют?
1: Бухиндра.
3: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
5: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
3: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
1: «Бухиндра». Не реклама. Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
6: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
1: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
6: Получи высшее образование по следующим направлениям.
7: Самоизоляция и пропускной режим.
8: Трафик и платные парковки.
7: Реновация зданий.
8: Плиточные и бордюрные работы.
7: Масочно-перчаточное дело.
8: Оленеводство.
7: Массовые праздники и всеобщее ликование.
6: Наши выпускники получают мэрский диплом
1: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
6: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
1: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.

0: на Юмор-ФМ.
1: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка «И что-нибудь к чаю».

0: Творческое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов.

0: Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
1: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
0: Вы меня просто повертеть хотите? Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
1: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
0: До свидания, Света, до свидания.
2: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
3: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
4: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
5: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
4: Скажите, как стать таким, как вы?
6: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
7: Да!
6: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
7: Да!
6: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
7: Да!
6: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
8: «Шлагбаум».
6: Но не сегодня!
7: Да!
6: Вперед на доставку!
7: Да!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Скажи мне, я красивый? Да, вы очень красивый. Спасибо. Скажи, стоп, а вот так? Я красивый, правда? Потрясающе красивый, очень красивый. Так, а сейчас отойду, секундочку. Нет, вот этот ракурс, профиль. А вот так красивый? Да, вы очень красивый. Товарищ лейтенант, я вас умоляю, дайте право, мне ехать надо.
2: Две подруги сидят, одна говорит, вот послала за картошкой своего, мою машина сбила. Так, какой кошмар. И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное. Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мать в слезах, отец с ремнем и дед с инфарктом. Девятиклассница Наташа даже не подозревала, что ее статус ВКонтакте, занимаясь прокрастинацией, будет иметь такие последствия.

0: Юмор ФМ представляет. Снова наша зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края «Бакса-участники».
1: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
2: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? А потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент «Российской газеты». Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без
1: просто
2: физической
1: мы хорошо
2: близости.
1: Провели.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там храмила, ходила на какие-то мероприятия. Сегодня танцы, кавешечка. Завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

18+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Самара ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Спалиться на ровном месте? Да легко. Муж с женой обедают, и происходит у них вот такой разговор. Мне кажется, такой разговор периодически у всех происходит, у влюбленных я имею в виду. «Дорогой, ты меня любишь?» Что за вопрос? Я тебя просто обожаю. Это правильный ответ, мужики, кстати, на всякий случай. «А если я умру, ты сильно огорчишься?» «Да о чем ты говоришь? Я умру с горя. И никогда больше не женишься». «Ну, может и женюсь, но через пару лет, не раньше. Я же мужик в расцвете сил, без хозяйки в доме сложно, ну, найду себе кого-нибудь, но это только через пару лет». «И что ж, ты вот так найдешь себе женщину и с ней вот так же будешь обедать у нас на кухне?» «Ну, конечно, ну, не в туалете же нам обедать». «И поставишь ее фотографию в рамке на своем рабочем столе?» «Наверное, я не знаю, но, наверное». «И будешь спать с ней в нашей постели?» «Возможно». «И отдашь ей мои клюшки для игры в гольф?» «Нет, ты что, ни в коем случае не отдам, нет, конечно».
3: «А почему?»
2: «Ну, потому что она левша».
1: Наша рубрика «Ну что, накатим по рюмочке?»
2: Пьяного мужика ночью останавливают полицейские и спрашивают: «Куда идете?»
4: «Иду на лекцию о вреде алкоголизма».
2: «Кто ж тебе ее ночью читать-то будет?»
4: «Кто-кто?»
2: «Теща и жена».
1: Поспорим о вкусах, а, как говорится, о нашем чудесном общепите. «Официант, вы мне принесли очень старого цыпленка. Я это определил по зубам». «Простите, но у цыплят нет зубов».
2: «Да? Что вы говорите? Зато у меня они есть».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По воскресеньям в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня +12, +15 градусов.

0: Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С возрастом я стал ждать выходных не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы не выходить из дома.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Но тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: все, выходные, это Юмор ФМ и возможность выспаться, насладиться отдыхом и отсутствием мыслей о работе. Да-да-да, можно думать о бытовых делах, о том, как вы будете отдыхать, планировать свой отпуск, ходить куда-то, ну и, конечно же, слушать Юмор ФМ. Ну и, конечно же, передавать приветы своим самым любимым людям. Пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номеру 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще включу вам рубрику «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Будет Николай Фоменко в этом часе шутить про ипотеку. Угарный папа по традиции поделится детскими перлами, которые вы ему отправляли. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Катя Лель будут шутить и петь. И все это для вас. Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
2: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да, начнется джага-джага.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем.

0: Да, но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
1: Слушай, какие раньше песни были потрясающие.
2: Да, какая гармония.
1: Вообще.
2: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
1: Да.
2: А поставь
1: да.
2: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
1: Ну, шедевр.
2: Ну, он был.
3: Поставьте ягоду малинку, беру. Так, что там?
1: Чеснок и свидание, они ясны, честно. Не пара, не пара, не пара.
2: Хорошо. Добрая, добрая история. Давай, дальше.
3: Сейчас, сейчас,
2: Надежда, ты?
4: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: А сложные песни раньше были? Скажи.
2: Сложные, сложные.
1: Попробуй, спой.
2: Никак. Сингопельные еще сложные.
3: Вот мы сколько пытаемся, вообще ничего не получается.
2: Так, я, да?
0: Надо мною тишина, подо мною тишина, справа, слева тишина, на пальце бирочка.
2: Черный юморочек. Катя.
1: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина, и теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
2: На здорово!
5: На Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
3: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
2: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
5: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
1: Артем 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим 5 лет уныло ковыряется в тарелке. Мам, а почему папа так поздно с работы приходит? Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам. Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос. Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
5: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
6: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы... Да.

0: запомните, не забывайте, а лучше запишите и сохраните номер телефона, чтобы передавать приветы и поздравления через наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567. Пишите и в Телеграм, и в Макс, или с помощью СМС-сообщений. Начну вот с такого сообщения. Передайте привет моему мужу Игорю Морозову и нашим сыновьям Андрею, Антону, Даниилу. Желаю вам сегодня сыграть шикарно спектакль в театральной студии. Педагогам нашим огромный привет Аргуновой Татьяне Николаевне и Зазулину Николаю Викторовичу. Все это послание отправила Елена Морозова. А Владимир из Коломны желает всем доброго утра и желает, чтобы этот день был полон свежих возможностей и удачных решений. Пусть так и будет. Еще один привет улетает любимому мужу Руслану. Спасибо, что всегда рядом, помогаешь и поддерживаешь, несмотря на мою вредность. Сообщение без подписи прилетело из Казани. Руслан уверенно поймал его. Еще один привет всем шоферам-дальнобойщикам Якиму, Сереге, Валерии, Чапе. Везем комбайны. Кирилл из Волгодонска поделился вот таким вот посланием. Вы тоже можете писать. Плюс 7-915-03-03-567. Номер телефона и Телеграм, и Макс, и даже СМС. Ну, а мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф, Петров и Брунов» появится в финале этого часа. Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про ипотеку. Подборка из самых смешных шуток.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: ипотеку.
2: Ипотека – это когда одну квартиру покупаешь себе, а вторую – банку. Влюбленная пара постоянно брала новые кредиты, чтобы никогда не расставаться. Чувство долга, когда знаешь, что должен, но чувствуешь, что не отдашь. Отец очень хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому переоформил ипотеку на него. Никогда не любил игры на раздевание, особенно ипотеку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По воскресеньям в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке. «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал: «Моя фамилия Фунт. Фунт». «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер. «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет». «Что же вам угодно?» — спросил Остап, начиная терять терпение. «У вас контора». «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше». «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт. «Какой председатель?» — воскликнул Бендер. «Официальный. Одним словом, глава учреждения». «Я сам глава». «Значит, вы собираетесь отсиживать сами?» «Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?» Старик в пасхальных брюках разозлился. «Я Фунт!» — повторил он с чувством. «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!» «А, вы подставное лицо!» «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!» И старик медленно загибал пальцы, считая царей. «При Керенском я сидел тоже! При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни». Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника. «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
1: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
0: «А с Геркулесом у вас были дела?» При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка, кому-то куш. «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?» Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
1: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
0: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые...

0: Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Говорят, когда-то телефоны вообще заряжать не надо было. Висели на стене квартиры без всякой зарядки. Врут, наверное.

такие чудесные признания в любви вы можете смело присылать в наш веселый чат. А еще туда отправляйте приветы, поздравления, может быть, даже свои шутки. Номер телефона для ваших сообщений 1+7 915 03 03 567. Послание принимаем в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок по стариночке. Я, Яся Пугачева, с огромным удовольствием озвучу все это буквально через полчаса в нашем веселом чате. И, конечно, это не все радости этого часа. Что же нас повеселит? Монолог Михаила Задорнова. Он появится очень-очень скоро, но сейчас пролетит незаметно. Он будет рубрика «Реалити-криминалити». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будет Джейсон Стэтхэм лично озвучивать свои знаменитые цитаты. Ну, а мы с вами будем дружно хохотать и наслаждаться его чудесным голосом. Но в ближайшие секунды Мария Рудакас и «Биг стендап» рубрика для вас. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые ему об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке, 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто, и сделал тату себе.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочицы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Лето близко, а цены на первые распродажи года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.

+7 915 0303567 это номер телефона, на который и вы тоже можете отправить свое сообщение. Привет, поздравления, признание, а может быть даже веселую историю. Начнем вот с такого. Привет супруге Елене и всем пожелать хочу хороших выходных. Написал Сергей из Волгограда. А еще они вчера жарили шашлыки и, в общем, классно провели эту субботу. Есть еще. Здравствуйте. Хочу передать привет своим коллегам из торгового центра и поздравить их с Днем города из Читы. Такое сообщение. Не знаю кто, не знаю кому, но в любом случае всех жителей Читы с праздником, с Днем города. Ну и сотрудников какого-то торгового центра. А есть еще отличный привет и самые искренние пожелания огромного здоровья, счастья, успехов во всем своей половинке Ксении из Москвы. Пусть в нашей жизни всегда светит солнышко и звучит юмор-ФМ. Спасибо, написал и Игорь Макаров. Прекрасный Игорь Макаров и Ксения из Москвы. Пусть у вас все будет очень и очень прекрасно. А самое главное, в любви и с любовью. Меня зовут Софья, я из Новосибирска. Хочу передать привет своей маме Ларисе и папе Александру. Мы на даче в село Аграрник. Вот такое послание. Ну и давайте к юмору переходить. Михаил Задорнов, его монолог в финале этого часа. Рубрика «Реалити-криминалити» чуть раньше. Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Веселый чат вернется через час. Пишите. +7 915 0303567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Мы, студенты колледжа транспорта

0: кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина В.Н. имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом? На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, сборная России по футболу — это просто переодетые люди.

0: Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжайте к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед. И так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу, протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад, до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой, и вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг, да, такой же, в пупке, но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 9:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: мы здесь на Юмор ФМ тоже зашли очень далеко в подарках за ваши улыбки. Очаровательные, ослепительные, совершенно искренние. Раньше мы разыгрывали миллион, а теперь целую машину. Да-да-да, вы можете улыбнуться, повторить шутку Николая Фоменко, когда мы позвоним, попросим вас это сделать, и выиграть в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале целый новый автомобиль. Все очень легко и просто, а самое главное, совершенно бесплатно и с хорошим настроением. Заходите на сайт веселаярадио.ру и присоединяйтесь к нашей игре. А еще вы можете зайти в личные сообщения в Telegram, в Макс или в СМС и написать привет, поздравления, шутки в наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567 это номер телефона, и он един для этих мессенджеров. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием озвучу ваше послание. Ну и, конечно же, буду с вами смеяться. Мы приготовили смешные рубрики. Анекдоты Игоря Маменко, проект Лига Городов, там будут самые смешные миниатюры. Наша фирменная нереклама порадует нас очень-очень скоро, но в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Мартин».
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
1: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в деревне».
4: Вот, все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
5: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
4: Вот здесь, да, я рос.
5: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
4: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет. Она сегодня хотела шашлыки делать. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
5: Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
4: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
5: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
4: Кать,
5: хочу.
4: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
5: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
4: Давай, что, а как тут, постучаться?
5: Ну, наверное, или... не знаю.
6: Вашу мать, а!
5: Ой!
6: Все, бордель закрыт. Комната через ультрафиолет, как далматинец.
5: Да нет, мы в ПВЗ.
6: А, пивоваренный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайне всплыл.
5: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
6: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
5: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
6: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
4: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
6: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация. А с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
4: Да, я понимаю.
6: Но я все равно рада вас видеть, да.
5: Все, давайте мы заберем, вот.
6: Ой, какой хороший, это ребеночек ваш.
5: Это штрих-код.
6: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
4: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
6: Ладно, что у вас?
5: У нас стаканы приехали.
6: Куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
4: Спасибо,
5: спасибо, да. Будем ждать.
4: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
5: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
4: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
5: Ну ладно.
6: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая пу-пу-пу. А что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
5: Да вы в обеих держите.
6: Нет, судорога.
4: А, в правой.
5: Так, подождите, а это не наши стаканы?
6: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
4: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
5: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
6: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
4: Кать, ну правда, ну посмотри на это, ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
5: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
6: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
4: Разбирайтесь, нам не надо, да.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах — это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой Шара от банка Лукоморье.
5: Неужели так бывает?
4: Да, представь себе, все на Шару.
6: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
5: Бензин
4: на Шару.
5: Модная одежда
4: на Шару.
5: Кино, рестораны, путешествия.
4: Да все на Шару.
5: Такого просто не может быть.
6: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка Лукоморье в вашем городе.
4: Под дубом с золотой цепью.
6: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
5: А это бесплатно?
6: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
7: Приходите, гости, к нам поскорее.
6: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
8: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
9: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
8: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
9: Заберите у нас эту наглую тварь. Пожалуйста.
8: Запишитесь на тест-драйв енота Василия. На сайте нужен-енот.вот.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Самки кенгуру постоянно дерутся между собой, потому что у этой овцы реально такая же сумочка, как у меня.

0: веселый чат.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, шутки, конечно, отправляйте нам в Telegram, в Max или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Доброго дня, передайте огромный привет всей Сибири, всему Красноярскому краю, особенно моему любимому селу Галанина. Это самое красивое село на берегу Енисея. Сегодня хорошая погода, поэтому всем прекрасного выходного желает Ольга. Прекрасная Ольга, мы всей страны собираемся и едем наслаждаться и прогулкой по вашему прекрасному селу. А еще один привет улетает другу Мише Непомнящих, и поздравляют его друзья с днем рождения. Желают долгих лет жизни. Всей страной поздравляем вас, прекрасный Михаил. Любимая Юмор-ФМ, очень вас люблю. Передаю всем вам привет и желаю хорошего дня. Меня зовут Ирина, я из Смоленска. Хочу передать привет своему супругу Юрию. Он едет домой с работы. Мы с дочкой ждем его с нетерпением домой. Мы тебя очень сильно любим. Прекрасные и счастливые. Пусть у вас сегодня будет совместное чудесное воскресенье. Ну и, конечно, мы приготовили для вас смешное. Например, анекдоты Игоря Маменко. Они непременно порадуют нас в ближайшем часе. Ну, а чуть раньше проект «Лига городов». Там будут самые смешные миниатюры. Ваши приветы, ваши поздравления, ваши сообщения прозвучат через час в очередном веселом чате. Пишите +7 915 03 03 567. И Telegram, и Макс, и даже СМС-ки.
0: Веселый чат. Поделись

0: миниатюры проекта на Юмор-ФМ.
1: Это Лига Городов.
0: Встречайте, команда «Донецкий кряж». Донецк.
2: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
3: Добрый день. Бургер заказывали?
4: Да.
3: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
5: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
6: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
7: Ничего я включать не буду.
6: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
8: Два дебила, ненавижу.
6: Реально идиот.
9: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
6: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
8: А ко мне не приезжает.
6: Негр, блин.
9: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
6: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
9: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
6: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
9: Трансформер.
6: Майдадыр.
9: Трансформер, это живая машина.
6: Слабо. Живой умывальник.
9: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
6: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: По воскресеньям в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у меня болит голова, я принимаю 2 таблетки аспирина и держусь подальше от детей, как и написано на пузырьке.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он подзывает официанта, говорит: а что случилось? У вас так весело, обычно хорошо, музыка играет, тут тишина. Он говорит: вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек каждый день. Каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива, и все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался. Вот, а от чего он умер? Никто не знает. Кит плавает вокруг самки, с упреком говорит: сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит.
2: У меня 2 новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: столичных 10.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Но у нас здесь на Юмор ФМ меняют цвет не глаза, а меняются фотографии. Одна сменяет другую, и это в нашем прекрасном солнечном улыбайзере, том самом прекрасном механизме, который выбирает одну единственную фотку и автору этой фотографии мы звоним и просим повторить шутку Николая Фоменко. За правильный ответ в моменте вручаем 3000 рублей, пропускаем суперфинал, но в суперфинале дарим возможность выиграть автомобиль. Да, я все про игру, нашу замечательную автомобиль за улыбку. Кстати, очередная автомобильная шутка будет уже очень-очень скоро, буквально через сколько-то минут. Так что, если вы еще не в игре, скорее исправляйте эту ситуацию, заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свой снимок и присоединяйтесь, становитесь счастливым участником нашей суперигры. Ну а если ваша улыбка уже крутится в улыбайзере и радует всю страну, то не упустите свою удачную шутку. Ну и не упустите возможность порадовать друг друга приветами, поздравлениями в нашем веселом чате. Пишите нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Всем классного воскресенья. Ну и, конечно, кроме розыгрыша денег и пропуска в суперфинал нашей суперигры, в этом часе мы для вас приготовили смешные рубрики. Например, монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ответ на вопрос Сати. Он с юмором ответит даже не на один, а на два вопроса сразу. Ну и, конечно же, в ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобили за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
2: Товарищ редактор, вызывали.
3: Поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
2: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
3: Я вас внимательно слушаю.
2: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
3: Так, стоп. И как называется эта поэма?
2: Дядя Степа алкоголик.
3: Кто?
2: Дядя Степа.
3: Продолжайте.
2: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
3: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
2: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
3: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
2: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что навеселе. Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
3: Это все?
2: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица. Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
3: пошел
2: тетя?
3: Пошел вон отсюда, а!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ. Обыкновенная.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Основная задача мизинца на ноге – убедиться, что вся мебель в доме на месте.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор-ФМ. Долгожданная для всех наших участников суперигры «Автомобиль за улыбку». Почему долгожданная? Потому что она может в моменте 3000 рублей принести и пропуск в суперфинал. Но в суперфинале возможность выиграть новенький автомобиль. Если вы еще не делились своей улыбкой на сайте веселорадио.ру, заходите и исправляйтесь. Нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль», загружайте свою позитивную фотографию, ну а дальше просто слушайте и получайте удовольствие. Ну и если ваша улыбка уже в улыбайзере, то я говорю заветную фразу, а вы смотрите на свой телефон. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Обаятельнейший мужчина Михаил из Москвы. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Михаил на фотографии где-то в лесу. Хочется верить, что сейчас он все-таки в Москве. По крайней мере, рядом с радиоприемником. И слушал Юмор-ФМ и готов повторить шутку. Набран номер телефона Михаила. Дожидаемся гудков, переворачиваю песочные часы. Все, 30 секунд есть у этого очаровательного мужчины, чтобы дотянуться до телефона и сказать: «Здравствуй, Юмор-ФМ, я ждал звонка». Наконец-то вы позвонили.
3: Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее.
2: Так, то ли сорвался звонок, а может быть человек, правда, спит. Мы его сейчас разбудим. Ну, мы сделаем это еще раз. Ну, а 30 секунд же не прошло. Мог звонок сорваться? Да, конечно. Конечно, мог. Поэтому проверка связи и дубль 2. И еще раз мы набрали номер телефона Михаила. Еще раз звоним в Москву, звоним недалеко. Надеюсь, в этот раз звонок не сорвется. Михаил ответит. Здравствуйте, Михаил из Москвы. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. Доброе утро, видимо, да?
4: Здравствуйте, да. Вот только-только встали.
2: Ну, только-только встали, Юмор-ФМ включили, улыбнулись, потянулись, шутку запомнили и выиграли деньги. Да?
4: Ну, если бы.
2: Ах. То есть шутку...
4: Я радио не слушал.
2: Ну, вот.
4: Конечно, вы позвонили.
2: Ну, вот.
4: Или настроение.
2: Ну, и замечательно. Вот. Давайте привет передавайте.
4: И таким светлым, солнечным днем. Ну, и всю страну тоже.
2: Все, замечательно. Михаил, вам вас тоже с прекрасным воскресным днем и вам классного настроения. И поверьте, улыбайзер может выбрать вашу фотографию еще раз. Будьте в следующий раз на чеку. Да, все. Все, она остается в нашем улыбайзере. Вам желаю хорошего воскресенья, так же, как и всей стране. Спасибо большое за чудесное, бодрое такое настроение ваш, Михаил. Ну, а всем хочется сказать, сделайте так же. Улыбнитесь, сфотографируйтесь, загрузите снимок на сайт веселорадио.ру. Ну и дальше просто слушайте Юмор-ФМ, наслаждайтесь и запоминайте шутки Николая Фоменко. А вдруг вот в этот день, сегодня, воскресенье, улыбайзер выберет вашу фотографию, и тогда мы вам позвоним и вас попросим повторить шутку. Кстати, за правильный ответ, повторюсь, 3000 рублей вручим и пропустим в суперфинал. В общем, запускаю улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте и радовать всю страну, ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения — это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор, почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машиной? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину — одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
2: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Говорит, а я, знаю, извините, но я такая домашняя, я семейная, у меня, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Тесте.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс

0: Потому и не кусают.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. We'll be right back.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Если вы не можете разгадать кроссворд, то вы Роман Достоевского. 5 букв.

0: чудесные слушатели Юмор ФМ, прекрасны и мы с вами. Да-да-да, вот именно так хочется начать наш веселый чат. Вы пишете свои приветы, поздравления, ну а мы здесь с огромным удовольствием их озвучиваем. Самого доброго дня из Белого Яра Томской области. Передаю привет своей семье, самому заботливому мужу и папе Сергею, самому лучшему повару, сыну Егору. 13 июня будет 13 лет, самой позитивной и нежной доченьке Катюшке, лучшей и мудрой свекрови Марии Михайловне и своему папе Вячеславу. Пап, ты лучший. Кадашевы, люблю вас. Всем слушателям солнышко на улице и в душе. И приятных событий. Радиоведущие, вы огонь. Ну, прекрасно, прекрасно. И нас взбодрили, и любимым людям привет передали. И вам тоже большой и пламенный привет. Пусть ваше воскресенье будет очень даже приятным. Передаю привет любимому мужу Марату. Старик, хватит дуться. Жизнь прекрасна. С любовью, жена Гульнар написала. Вот такое сообщение у нас есть. И всех поздравляю с выходными. Всем хорошего настроения и ярких моментов в жизни. Оставайтесь на волне Юмор ФМ. Сообщение, между прочим, из Кемеровской области прилетело. Ну а вы оставайтесь, оставайтесь. У нас здесь будет очень много смешного. Например, монолог Михаила Жванецкого порадует нас очень-очень скоро. Чуть раньше будут анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите сообщение +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и даже по старинке смс-сообщения принимаются.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет. Самые
1: лучшие. Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О-о-о, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. 200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят.
2: Ну, вообще-то, Иванов, это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
1: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете? В Нарьян-Маре. А ваши родители? В Нарьян-Маре. А чем они занимаются? Ну, они в Нарьян-Маре. И как они живут? Как все в Нарьян-Маре. Они хотели бы затеять какое-то дело? Они же в Нарьян-Маре. И что будет? А что может быть в Нарьян-Маре? Ну, может быть, учиться? Где? В Нарьян-Маре? Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара? А что ж там сидеть? А где сидеть? Ну, за границей. А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре? Значит, надо как-то там налаживать. Где? В Нарьян-Маре? Ну, в Нарьян-Маре, где же еще? Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре. Ну, соберитесь, выберите толкового мэра. Где? В Нарьян-Маре? Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь. Простите, вы про Нарьян-Мар? Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть. Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре? Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: Мне кажется, у каждого из нас должен быть человек, который восхищается нами и кричит, какая ты богиня красоты или просто самый лучший мужчина на планете. Ну и или просто восхваляя какие-то другие качества вашей личности. Ну, как минимум, это вы сами. И вы сами себе можете передать привет в наш веселый чат. Пишите нам в Telegram, в Max или с помощью смс-сообщений номер 1+7 915 03 03 567. Ну а если готовы восхититься близкими, любимыми и самыми-самыми родными людьми, то тоже пишите им привет и передавайте. Я, Яся Пугачева, с огромным удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. И также сделаю это с восхищением. А еще с огромным удовольствием и восхищением представлю вам наш юмористический контент. Рубрика «Шутите, звольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора Фаины Раневской. Мы с вами будем дружно хохотать, уверяю. Будет Николай Фоменко шутить про жизнь. Это подборка из 5 шуток, все они удачные. А еще угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Так что слушайте и ловите свои истории. Ну и в ближайшие секунды шутки и песни. Люся Чеботина и Стас Ярушин будут шутить и петь специально для вас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
1: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь шум по яйцам.
2: Реально.
1: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор ФМ.
3: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем. А я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай. На сладкое налегает ару-ту-ту-тай. Та-та-та-ра-тару-та-тай.
1: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили. Проверьте комментатора скорей.
1: Да, хорошо.
4: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало!
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
4: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ерушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ерушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Трубоукладчики. Очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает: «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани: как школа? Дочь отвечает: школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: что, на зиму пасетесь? Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

0: Даю-даю. Ваши приветы, ваши поздравления и ваши веселые истории. Привет от семьи Власовых в Томскую область, в город Стрежевой, и мужу от Светланы, пожалуйста. Всех поздравляю с выходным, всем хорошего настроения и ярких моментов в жизни. А есть еще такое сообщение. Добрый день, ЮМРФМ. Поздравьте, пожалуйста, мужа Николая с юбилеем от Натальи из Перми. Прекрасно, Николай, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, удачи, ну, любовь у вас уже есть по имени Наталья. Ну, а дальше все точно сложится. Еще есть такое сообщение. Едем в машине на отдых. Передаю привет любимому мужу Попову Гавриилу. И хочу сказать, что очень сильно его люблю. Что люблю его безумно. Вот так вот звучит сообщение в оригинале. Хочу передать поздравления с днем рождения Михаила Непомнящих. Поздравляем с 25-летием. Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья. Сообщение, к сожалению, без подписи, но уверена, что адресат абсолютно точно понял, кто его поздравляет. Еще есть огромный привет доченьке Чулковой Ксюше. Она сейчас на соревнованиях в Сириусе. Мы тебя очень любим и ждем. Ну, а мы всей страной поддержим кулачки и пожелаем ей огромной удачи. Вы тоже можете передать свои приветы, свои поздравления. Пожалуйста, пишите +7 915 03 03 567 и Telegram, и Макс, и даже СМС в вашем распоряжении. Кирилл Горин озвучит через час все, что успеет. В этом часе рубрика «Шутите, звольте» и шутки Николая Фоменко про жизнь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Жизнь — это магазин «Все по 37», где у тебя 36 рублей. Я люблю тебя, жизнь. Ну а ты меня снова и снова. Как жить в стране, где ручка, ручка и ручка — это три разные ручки? А я еще не нашел себя, так что мне нечего терять. Хорошо погуляли — это когда хочется начать новую жизнь в новом городе под новым именем.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По воскресеньям в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, рассказываю и делаю это с большим удовольствием. Ну или даже с огромным, как, например, сейчас. Ведь нас снова ждет встреча с королевой советского киноэкрана и театральной сцены, неповторимой Фаиной Раневской. Устраивайтесь поудобнее, занавес открывается.
0: Шутить изволите?
1: В середине 20 века в Советском Союзе было очень популярно тимуровское движение. Юные тимуровцы в том числе брали шефство над одинокими стариками. Однажды тимуровцы постучались в квартиру Фаины Раневской. На вопрос, кто они такие и зачем так упорно барабанят в дверь, активисты ответили, что они пионеры, тимуровцы и хотели бы помочь по хозяйству. В ответ Фаина Георгиевна величественно произнесла: «Пионеры, возьмитесь за руки и идите в жопу». И с громким стуком захлопнула дверь. А был еще и вот такой призабавный случай. Фаина Георгиевна встретилась с молодой актрисой. Актриса с восторгом воскликнула: «Фаина Георгиевна, поздравьте меня. Мою фотографию поместили на первой странице «Комсомольской правды».» Раневская затянулась папироской и ответила: «Поздравляю, милочка. Теперь полстраны твоим лицом будут подтирать задницу». Как-то на гастролях Фаина Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание: «Здесь сидеть нельзя. Это кресло князя Суворова». «Ну и что? Его ведь сейчас нет», — ответила Раневская. «А как князь подойдет, я обязательно встану».
0: Шутить изволите?
1: Ну что ж, граф Суворов уже на подходе. А значит, пришел и мой черед освободить кресло. Отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей для нашего общего веселья и удовольствия. До новых встреч в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк-радио!
5: Да, детка.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

Ну, если и плакать, то только от юмора и, конечно же, в свете искрометных шуток. Здесь никакой темноты, и только позитив, и все это на просторах самого веселого радио страны. И с вами Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. Выходные, напоминаю, в самом разгаре. Я предлагаю прямо сейчас продолжить делиться своими историями, а также просто передавать друг другу приветы, поздравлять с любыми событиями и признаваться в любви. В общем, делитесь друг с другом любыми посланиями, а озвучу я их уже через полчаса в нашем веселом чате. И еще, конечно же, буду шутить вашими шутками, ну и самое главное, пора бы уже напомнить вам наш единый номер для сообщений. +7 915 0303567, Telegram, Max, SMS формат приветствуется, поэтому пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а в этом часе у нас будет следующий юмор. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее будем смеяться над ляпами спортивных комментаторов, которые нам озвучит Роман Юнусов, и все это произойдет в рубрике «Гол, ой, штанга». Плюс всенепременно насладимся голосом Джейсона Стэтхэма и его брутальными цитатами в блокбастере «Я такого не говорил». И через пару мгновений встречайте большой стендап для вас и на всю страну. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь. Они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь. Так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды больше. 45 минут идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, убки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а голую женщину пришлось прогнать.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное только то, что главное, а все остальное не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: потому и не кусают.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аут Тбанк.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки, а у плохого дом в Испании.

0: веселый чат.
1: Номер для ваших сообщений +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС формат. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей любимой жене Анастасии и дочке Ксении. Желает всей стране отличного дня и хорошего настроения. Чебоксары на связи. Егор передает привет своей сестре Виктории и брату Диме и говорит вам, что вы самые классные. А также привет папе Максиму и маме Саше. Пишет, что они вас очень сильно любят. Вот так вот. А вот Андрей прислал нам шутку. Шоколад поднимает настроение. Но до тех пор, пока ты не встанешь на весы. Алексей передает пламенный привет своей жене Надежде и дочке Юле и говорит, что вы у него самые лучшие и самые любимые. Просит вас улыбаться почаще, ведь ваша улыбка – это его жизнь. Вот как! Вот он, Алексей! Ну, красиво! Надежда засчитана же. Плюс ставим Сергей и его шутка. Люблю ближе к осени повозиться в огороде. Но своего-то нет, приходится делать это все в чужом. Ну, до осени еще далеко, но вот до юмора как рукой подать. Через пару минут вашему вниманию ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга», которые нам озвучит Роман Юнусов. И под занавес этого часа насладимся голосом и юмором легендарного Михаила Задорнова навсегда. Тем временем напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и другие послания само собой прозвучат в эфире на всю страну. Главное направить их по верным координатам. +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС.
0: Веселый чат. Поделись.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошли.

0: новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я помню, в детстве никакие психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику.

0: FM.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И... Подождите! Рано смеяться! Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было... передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И нас убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
2: Да, мы уникальные люди со сбившейся программой. Вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями: «Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье». Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографируй быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон вот этой серии «Женская логика». Наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
2: Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан.
3: Приходи и окажись там, где рождается движение.
2: 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

0: Москве ровно 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: нет, здесь и прямо сейчас. Улыбнитесь и получите за свою улыбку автомобиль. И это не шутка. Каждый из вас может принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Рассказываю, как это сделать. Первое. Улыбнитесь на камеру своего смартфона. Второе. Загрузите фото на сайте веселое-радио.ру. И третье. Ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Это все. Далее. Мы играем каждый день и делаем это много-много раз. Для того, чтобы повысить ваши шансы на выигрыш и позвонить именно вам. Вы возьмете трубку, за правильный ответ получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал, который состоится уже в финале в конце этого года. Ну а там у вас будут все шансы легко и быстро забрать своего железного друга. И все это возможно в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Все очень просто, повторю. И еще раз напомню, что все очень и очень бесплатно. В студии с вами Кирилл Горин. Всем привет, всем классного дня. Через полчаса я традиционно озвучу ваши шутки, приветы, признания, поздравления и абсолютно любые другие послания и сделаю это в нашем веселом чате. Но чтобы ваше сообщение точно прозвучало на всю страну, просто направьте его нам в Telegram, Max или SMS. Диктую номер для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь немного о юморе. И смешного. В финале часа Игорь Маменко расскажет нам тройку любимых анекдотов. Также услышим лучшие миниатюры проекта Лиги Городов и еще обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на дискотеке 90-х.
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну, смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще будет такой.
3: Не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как-то, Валер.
3: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой. Буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Ну что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
4: Здорово, братва, в натуре! Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот тут, Валер? Ну скажи ему.
4: Валерэнс, Анкл Бэнс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня! Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
2: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
2: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
5: Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо идти.
2: А
4: люди
2: драка, хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
2: Ну, а мы чё?
3: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы делаем?
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? «Передаст» передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
4: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
5: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства?
6: Смотрите во всех кинотеатрах.
5: Михаил Капустян.
7: Ну я же люблю тебя, дура!
5: И Ольга Арбузова.
8: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
5: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: Потомственная Бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляют о приеме денег у населения.
2: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
1: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
2: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
1: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
2: В том числе в полнолуние.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
1: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: на Юмор-ФМ.
1: Бесконечность – это когда эстонцы считают китайцев.

0: Почему веселый? Потому что в этом чате не только сообщения, привет и поздравления, а еще и ваши шутки. Но начинаем мы с приветов. Наталья из Омска передает привет своей внучке Варваре. Артур направляет пламенный поцелуй своей любимой жене Ангелине и дочке Саше и желает вам отличного настроения. Мы едем отдыхать в гости. На природу, правильно. Лучший отдых – это отдых в гостях. Отлично. Сергей и его шутка. Лучшую характеристику получила пустыня. У нее не оказалось теневых сторон. Любимому мужу Сергею передает привет жена Евгения и говорит спасибо за вкуснейшую шурму. Приятного аппетита вам. Инна из Лобни передает привет своим коллегам в магазин и просит вас не скучать. Виктор передает привет всей стране и своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыновьям Диме и Сергею, лучшей маме Татьяне, и желает каждому классного настроения и просит вас всех никогда не грустить. Также у нас Алена из Рязани на связи. Она передает привет своей лучшей подруге Евгении и желает вам продуктивного и отличного выходного дня. И еще одна шутка у нас от Армена из Перми. Что главное в налогообложении? Не налогооблажаться. И смешно, в финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко, и через пару минут встречайте лучшие фрагменты шоу «Лиги городов». Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления и признания в любви будут озвучены уже в следующем часе. Будем общаться еще больше. Ваш номер, ваше сообщение принимаем по следующему номеру. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: вечером. Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из блатника. Боже, храни Камчатку.
1: Агрофак. Ставрополь.
2: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
3: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: ну вот, ведь можешь же, когда хочешь. Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Самолет забит под завязку. Уже скоро взлет. И тем не менее не взлетает самолет. Кипиш сумасшедший. Все бегают, что-то ищут. Такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое. Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа. Сейчас запросили камеру хранения. Я думаю, сейчас найдем и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2. Сильно пьяный человек в дребезге случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, 2 санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх подлетели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген. Сема, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: пациента. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.

0: Москве ровно 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Согласно кодексу котов-самураев, месть — это блюдо, которое нужно подавать в

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, все правильно. Это юмор на заказ здесь на Юмор ФМ. И весь этот час мы будем общаться еще больше, чем обычно. Меня зовут Кирилл Горин, и я говорю вам всем привет. А также сообщаю, что все непременно с огромным удовольствием озвучу ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. А также по вашему желанию, легко и просто, включу тот самый юмор, который вы хотите, и сделаю это на всю страну. Все возможно, главное, зафиксируйте контакт для сообщений и просьб по юмору. И вот этот номер, плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщения приветствуются, пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. Артур передает привет своей любимой жене Карине и друзьям Варваре и Алене. Пишет, что они отдыхают и желает всем хорошего дня. Степан направляет лучи позитива всей стране и своей любимой жене Анастасии, а также сыну Ване. И говорит вам, что вы у него самые лучшие и самые прекрасные. И привет от Ирины своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье, и специально для вас. Прямо сейчас и на всю страну тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Парма. Город Пермь.
3: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр».
4: «Василий Терминатор».
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. «Терминатор». «Терминатор!» — зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: «Нержавейка?» — «Нержавейка!» — отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: «Мне нужна твоя одежда». Эх, парень дал, а кто б не дал?
5: Вдруг из темноты квартала ропот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: И с подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак. Тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза.
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата,
5: дайте вас перевяжу.
3: Улыбнулся он: «Не надо, я до свадьбы заживу». И поднялся терминатор. И баба бубут. Пиу-пиу-пиу-пиу. Все, капут. А город подумал: ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
5: Сохрани твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот
2: с человеческим лицом.
0: Самые КВН, те самые золотые номера
6: самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Куплю Хавейл в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю Хавейл я в «Авангард».
9: По-настоящему народный новый Хавейл в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым Хавейл и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: На табличке в баре было написано: «Со своим нельзя». И Оксана отправила мужа домой.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И эти самые сообщения можно направлять и в Телеграм, и в Макс, и в СМС-формате. Пишите прямо сейчас. Дмитрий передает привет своей жене Полине и дочке Виктории и всей стране, желает классного дня. Взаимно. Евгений передает огромный привет всему своему коллективу в поселок Чульман, Саха, Якутия. Фиргак пишет, а передаю привет своей любимой жене Татьяне. Она сейчас помогает мне строить террасу. Она у меня самая лучшая. Фирга, Татьяна, класс! Сообщение от Ольги. Добрый день, ЮморФМ. Хочу признаться в любви своему самому родному супругу Гавриилу Попову. И говорю ему спасибо за то, что он у меня есть. Ну все, вы выиграли эту жизнь, Гавриил. Поздравляю! Еще одно сообщение у нас от Алены. Она передает привет своей лучшей подруге Евгении. И еще один привет от Андрея своей жене Анне и дочке Диане. Ну а для вас прямо сейчас Сатья с юмором, и все это здесь на ЮморФМ.
0: ЮморФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на ЮморФМ. Певец Хабиб спрашивает.
2: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
3: Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпер, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2020.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители, которые пишут легкое интуитивное управление. Что вы вообще знаете о моей интуиции?

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И у нас новая очередная партия ваших посланий. Антон направляет пламенный поцелуй своей жене Екатерине. Улетает этот привет в Зеленоград. Сергей передает привет Сычевой Юлии. Виктория передает привет всем-всем-всем. И желает всем солнечного настроения. Андрей пишет: поздравляю свою жену Нелли Жукову с началом большого ремонта. Поздравляем вас. И пусть он пройдет быстро, легко и максимально бюджетно. Алексей поздравляет с днем рождения своего брата Максима. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и верных друзей вокруг. Напоминаю всем, если вы хотите, чтобы ваше сообщение также прозвучало в эфире на всю страну, то просто возьмите, сформируйте его и направьте на наш единый номер Telegram Max SMS. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И еще один привет от Геннадия своей любимой жене Юлии, а также просьба. Включите для нас большой стендап. Да не вопрос. Для вас и на всю страну прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует? Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами «Хрен вам, а не алименты!» Другой пример – Виктор. Да, Виктор? Победитель. Витя. Любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю. Я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой мне так. Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись, женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон. Вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
2: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому не важно, девочки, не важно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята, вы крутые.

0: Пламенный привет от Айсилу своей лучшей подруге Дарье и другу Анатолию. Пишет, что они отдыхают в парке на природе. Погода класс. Всем желают хорошего дня. Виктор передает привет всей стране, своей жене Марине, а также дочке Юлии, сыновьям Диме и Сергею. Плюс на связи у нас Пермь. Артем говорит спасибо своей жене Виолетте за вкусный обед и отличное настроение. Класс, кстати, всем, кто ест. Приятного аппетита. Ирина передает привет своей маме Татьяне. Говорит, что вы у нее самое лучшее и самое любимое. И просит вас никогда не грустить. И еще один привет от Никиты своим друзьям, с которыми он сейчас на даче. А именно улетает привет этот Кириллу, Александру, Андрею и Олегу. И для вас прямо сейчас самый лучший Дэн.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все». «И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И наступило время для финальной тройки сообщений. Степан направляет пламенный поцелуй своей любимой и самой красивой жене Ксении, лучшей на свете дочке Алене. Говорит вам, что сильно вас любит. Наталья пишет: «Добрый день, Юмор ФМ, и вам здравствуйте. Передаю привет сыну Денису, дочке Нине и любимому мужу Константину. Я вас очень сильно люблю». Вот так вот вам и написала. Наталья пишет: «Добрый день, Юмор ФМ, передаю привет сыну. Так, Каменск-Уральский, на связи. Люблю своего мужа Дмитрия Спиридонова. Сейчас мы на любимой даче занимаемся посадками и слушаем Юмор ФМ. С любовью, Мария». Вот так вот, класс. Вернемся к вашим сообщениям уже в следующем часе. Буду шутить вашими шутками. Озвучу привет и поздравления и все то, что вы хотели бы сказать своим родным и близким. Номер для сообщений плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс, смс-формат приветствуется. Ну а под занавес часа предлагаю послушать монолог маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор.

0: повышение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: на столичных 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жизнь круто изменилась. Раньше у соседей яблоки воровали, а теперь Wi-Fi.

0: наступит тогда, когда вы выиграете автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Тот самый день наступит, это наступит уже в финале этого года. Ну а пока всем тем, кто еще не в игре, предлагаю присоединиться и получить шанс. Сделайте селфи своей улыбки. Поделитесь фото на сайте веселое-радио.ру и после чего ловите заветные шутки Николая Фоменко в эфире самого веселого радио страны. Ну а для всех тех, кто уже с нами, кто уже в игре, у меня есть приятная новость. Я думаю, вы уже догадались. Да, уже в этом часе прозвучит та самая шутка. Прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка. И, конечно же, звонить вам буду я. Меня зовут Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. А еще обязательно озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и даже признание в любви. И сделаю это, соответственно, через полчаса в нашем веселом чате. Пишите все нам, и вот куда. Номер +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС. Опишите, и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь рассказываю, с помощью какого юмора мы сможем размять нашу улыбку для лучшего фото. В финале Ильф, Петров и Бурунов, где всеми любимый Сергей Бурунов озвучит для нас избранный фрагмент из таких произведений, как «12 стульев» и «Золотой теленок». Также здесь будет Николай Фоменко, и целых 5 раз он пошутит про котиков. А еще обязательно услышим детские перлы в исполнении угарного папы. Он же Гард Дмитриев. И через несколько секунд шутки, песни плюс, ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях рэпер СТ. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Семенович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся.

0: опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран, у тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень, но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я.
3: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор ФМ.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер Стэф, в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее громко поприветствуем Стас.

0: Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
1: Ерошин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик.

0: конечно, есть счет в банке. Только он не в мою пользу.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а вот то, что шутка прозвучала, это в пользу всех тех, кто уже с нами в суперигре «Автомобиль за улыбку». Совсем скоро кому-то из вас поступит звонок. Вы возьмете трубку, правильно повторите шутку. За правильный ответ получите 3000 рублей в моменте и отправитесь в суперфинал. Напомню, он состоится уже в конце этого года. Для участия в игре всем тем, кто вдруг захотел получить тот самый шанс, во-первых, все очень бесплатно, но во-вторых, все очень просто. Сделайте селфи улыбки, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите шутки Фоменко. Точно так же, как это произошло прямо сейчас, та шутка, которая прозвучала, кому-то из вас нужно будет повторить. В общем, все как происходит, вернее, как произойдет прямо сейчас, это будет примером для вас. Вы увидите, поймете, что все очень легко, и присоединитесь к нашей игре. Ну а мы делаем уже следующий шаг. Я говорю два заветных слова для выбора нашего следующего очередного участника или участницы. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И по выбору нашего улыбайзера будем прямо сейчас звонить в Орел. Кому? Угадайте. Андрею. Андрей, я надеюсь, что вы слушаете Юмор ФМ и, конечно же, возьмете трубку и правильно повторите шутку. Не жду долго, набирая ваш номер телефона прямо сейчас. Ждите моего звонка. Так, соединение. Где у нас писк наш прекрасный? Набрали номер телефона. Все быстро, все оперативно. Вот он произошел. Переворачиваем песочные часы. Засекаем 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль за улыбку». Здравствуйте! Это супер игра «Автомобиль за улыбку» Юмор ФМ. Вас слышит сейчас вся страна. Это Андрей. В «Орел» мы позвонили, правильно?
3: Да, правильно.
2: Андрей, очень сильно шумит. Вы же в дороге сейчас?
3: Нет, на улице.
2: Все, замечательно. В любом случае, немного убавил, чтобы было полегче. Скажите, пожалуйста, еще раз напомню, это Юмор ФМ, супер-игра «Автомобиль за улыбку». Вы слушали Юмор ФМ? Можете шутку повторить прямо?
3: Нет, сейчас не могу, не слушал.
2: Не слушал, к сожалению. Андрей, в любом случае, у меня для вас есть прекрасная новость. Вы уже победили, потому что вы взяли трубку. Я могу сказать вам, что ваша улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Можем вам позвонить в будущем еще раз, поэтому слушайте Юмор ФМ и не уходите далеко от нас, хорошо? Все, желаю вам замечательного дня и солнечной погоды, дорогие друзья. Напоминаю всем, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заметного автомобиля за вашу улыбку. Напомню еще раз. Участие бесплатное. Для участия нужно просто сделать фотографию своей улыбки, загрузить все это на сайте веселорадио.ру. И здесь на сайте можно, кстати, открыть прямую трансляцию и наблюдать фотографию, улыбку настоящую, брутальную, мужскую Андрея из Орла. Ну а всем остальным напоминаю, что ваша улыбка, еще раз скажу это еще раз, и буду много раз это повторять. Совершенно точно ваша улыбка стоит того заветного автомобиля, который мы разыграем уже в финале этого года. Слушайте Юмор ФМ, берите трубку, конечно же, когда мы вам звоним, и, соответственно, повторяйте шутки Фоменко. А играем мы каждый день и делаем это много-много раз. И будем делать еще больше. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
0: Угарный папа.
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.

0: домой не кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия. Юмор-ФМ.

0: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Наталья передает привет мужу, который трудится на своем участке и говорит, что сильно вас любит. Внуки Егор и Федор передают поздравления с днем рождения любимому дедушке Александру. Александр, с праздником вас! Сергей из Перми, его шутка. Очень послушный мальчик, после фразы «не переключайтесь» 7 лет смотрел один и тот же канал. Вот такое вот сообщение от Марины из Калуги. Здравствуйте, Юмор ФМ, вы лучшие, спасибо большое за хорошее настроение. Все для вас. Улыбайтесь. Каменск-Уральск на связи. Люблю своего мужа Дмитрия Спиридонова. Сейчас мы на любимой даче занимаемся посадками и слушаем Юмор ФМ. С любовью, Мария. Класс. И еще одна шутка у нас имеется. Присылал нам ее Никита. Плохо переношу острое и тяжелую мебель. Также есть у нас привет от Алены своему мужу Алексею в Рязань. Направляется это сообщение. Виктория передает привет всей стране и желает классного дня всем и каждому слушателю Юмор ФМ. Говорит спасибо за хорошее настроение, также просит не грустить и улыбаться. А у нас тут других вариантов нет. И всему причина – юмор. В финале часа услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И озвучит все, конечно же, всеми любимый Сергей Бурунов. Ну а через несколько минут вашему вниманию Николай Фоменко и целых 5 шуток про котиков. Еще раз напомню номер для ваших сообщений – +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины.
2: «Смотрите!» — закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!»
1: Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.
3: «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.
1: На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
3: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из «Интуриста».
1: Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы. Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
3: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
1: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни». Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
3: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
1: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
3: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
1: «Ну, конечно!» — закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?» «Ах, не достали. А, ну да, вы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить». Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
3: «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
1: «А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
3: «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер.
1: «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
4: «Дадут 200»,
1: — зашептал переводчик.
4: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
3: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны».
1: Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.
3: «Видите?» — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. «Все произошло так, как я вам и говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

танцуйте, улыбайтесь, веселитесь и помните, что уже завтра первый день лета. Провожаем весну в компании избранного юмора и лучшей музыки. Это самое веселое радио страны, и с вами я, его ведущий Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Кстати, вы тоже можете сказать привет на всю страну, а еще поздравить своих родных и близких, или, например, даже признаться в любви. И все это возможно в нашем веселом чате. Через полчаса озвучу все ваши сообщения и, конечно же, буду шутить вашими шутками и обязательно сделаю это на всю страну. Но, что самое важное, напоминаю номер для ваших сообщений. Вот эти цифры. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Telegram, и в Max, и в SMS-формате. Поэтому прямо сейчас пишите и, самое главное, не забывайте подписываться. И в этом часе нас встретит следующий юмор. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». И обязательно насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере. Я такого не говорил, но мы-то все знаем, что он это как раз-таки и говорил. И через пару мгновений встречайте большой стендап. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль, заулыбки.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик Королёв.
1: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально, люблю я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», что она из-за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростали. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делайте так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски – это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут?», «как дела?» и «сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель», и это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока. Thank you.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые!

0: просто. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор.ФМ. 18+. Реклама.
2: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Крут сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.

0: И веселый он благодаря вам, благодаря вашим сообщениям. А направлять их можно, кстати, вот сюда. +7 915 0303567. Телеграм, Макса, смс-сообщение. Егор передает привет своей жене Дарье и дочке Вике и просит вас двигаться к нему в беседку. Он уже готовит шашлык. Приятного аппетита! Пламенный привет от Ирины своему мужу Артуру и сыну Диме. А также самой любимой маме Юлии и папе Ивану. Вы самые лучшие. Отдыхайте и не думайте о работе. Правильно, отдыхаем. Сергей и его шутка. Патологоанатом Игнат хорошо разбирается в людях. Привет, любимое радио Юмор ФМ. У нас дождь, но мы отдыхаем. Привет всем. Полковник Игорь написал вместе со своей супругой Валентиной. Хорошего вам настроения, Игорь. Пишет Артем. Здравствуйте, Юмор ФМ. Передаю своим любимым родителям Оксане и Сергею и своему старшему брату Сергею Сергеевичу от вашего любимого сына Темы. А что правильно? Пламенный привет. Алена из Ульяновской области передает привет Максу и Оле. Ребята, люблю вас. Вы клевые. А от сестры такое вот сообщение с заднего сиденья. И еще одна шутка от Анастасии. Включил телевизор, непонятно, как и куда писать комментарии. Перемотки нет, в итоге выключил. Юмор в финале часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда и немного ранее протокола нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления и признания прозвучат уже в следующем часе. Но что самое главное, это номер для сообщений. +7 915 0303567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угожденный в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка, потерпевшая, вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: 1, корпус 4. Сокол ТЦ Арбат. Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Помните, мир полон соблазнов. Будьте осторожны, не пропустите ни одного.

0: был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустили. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «МПО Микоген» имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.

0: Москве ровно 17:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По именам овец в стадии у пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: по-настоящему от хороших танцев хочется радоваться и улыбаться. И если вы прямо сейчас улыбаетесь, то лучше зафиксируйте свою улыбку. Для того, чтобы получить шанс выиграть новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Детально рассказываю, что же нужно сделать, чтобы выиграть тот самый автомобиль. А нужно сделать селфи своей улыбки, потом разместить фото на сайте веселорадио.ру, и когда мы вам позвоним, вы правильно озвучите ту самую шутку. Но чтобы ее озвучить после того, как вы загрузите фото, нужно просто ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. За правильный ответ вы сразу получаете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал. Поэтому прямо сейчас улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Присоединяйтесь и помните самое главное. Участие в игре бесплатное. Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин и всем здравствуйте. Также из приятного. Через полчаса озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и другие послания. И сделаю это с огромным удовольствием. Ну а пока вы присоединяетесь к нашей игре, я просто продиктую номер для сообщений нашего веселого чата. Номер плюс 7-915-0303-567. Сообщение можно писать и в Telegram, и в Max, и в SMS-формате. Но что самое главное, пишите и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь делюсь с вами важным расписанием юмора на этот час. В финале услышим тройку смешных анекдотов в исполнении Игоря Маменко, плюс немного ранее услышим лучшую миниатюру проекта «Лиги городов». И, конечно же, насладимся нашей фирменной нерекламой. Той самой рекламой, которая на самом деле не реклама, но при этом очень-очень смешная. Ну а начнем мы с помощью нашего скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
3: Ладно, все, похихикали. Ладно, я пошел работать тогда. У меня там
4: еще... подожди. Этот, у меня есть важная информация для тебя. Я же не просто так тебя... Смотри, короче, меня в Москву переводят.
3: Да ладно, серьезно?
4: Да, повышение, наконец-то.
3: Поздравляю. Ну, ты заслужил, реально.
4: Зарплата будет в 16 раз больше. Да, дождался. И наш филиал остается без начальника. Я вот подумал, ты как самый мой близкий человечек, мой зам, самый преданный, самый внимательный, самый лучший сотрудник.
3: Друг, в конце концов.
4: Ну, да. Поэтому именно ты поможешь мне выбрать, кто будет начальником после меня.
3: То есть помочь тебе выбрать из тех, с кем мы сейчас на одном уровне, и кто будет, ну и потом командовать, что ли?
4: Ну, да. Че, как тебе, вот, Стогненко, кандидатура, нормальный?
3: Ну, если тебе нужен начальник на пару месяцев, то нормальная кандидатура, почему нет?
4: В смысле на пару месяцев, почему?
3: Ну, он же алкаш. Алкоголик конченый, посмотри на его морду, у него вздулась морда, смотри. По нему даже видно же, что он, ну, вчера его как ковер домой запинали и все.
4: Тогда получается только один вариант. Да? Че, Ольга Санна, да? Она опытный сотрудник, она, ну, давно работает, с самого начала основания фирмы. Ей можно доверять. Че, думаешь, справится? А, Ербол, ну мне важно твое мнение.
3: Если будет ходить на работу, справится, наверное, еще.
4: В смысле, если будет ходить?
3: Ну, смотри, она вот 5 лет в нашей конторе работает. Mm-hmm. И из этих 5 лет она 4 раза в декрете была. Сейчас ты ее директором сделаешь, она, не знаю, она по этому случаю на радостях, я не знаю, он залетит.
4: Да елки-палки, что ж такое? Блин, спасибо, вот я не знаю эти все тонкости внутри коллектива.
3: Так а я же просто живу здесь, живу.
4: Вот поэтому ты мне и нужен. Ну что, тогда получается на тебя.
3: Давай, конечно, спасибо большое.
4: Все документы, ключи от сейфа, печать. Неси Равдину, пускай подписывает. Получается, он будет начальник. Ну, он же нормальный сотрудник, но он не пьет вроде, не беременный. Блин, с ним что не так? Он опрятный.
3: Ну да, нормальный, опрятный. Он такой, весь такой приветливый, такой хороший, такой. Не человек, а пушной зверек с пузиком, блин. Когда в офисе остается один,
4: так.
3: Берет, надевает на себя кружевной пеньюар.
4: И что?
3: берет твою фотографию.
4: Мою фотографию? И что?
3: Ну вот смотрит тебе в глаза на этой фотографии.
4: И что?
3: Ну и начинает... Я не могу даже сказать себе.
4: Ой, все, Ербол, ну уже же сочиняешь. Ну сочиняешь.
5: Да? А где тогда твоя фотография?
4: Где моя фотография? Вот моя... где моя фотография?
5: Где твоя фотография? Где?
4: Здесь
5: вот это,
4: была.
5: Где ты с рыбой и с оленем, с рыбоохотой. Где твоя фотография?
4: Вот здесь была всегда.
5: Вот и все. А я знаю, где она. Я знаю. В сейфе у него, с документами.
4: Блин, это кто у нас там подняли кадров работать? Слепой, шизанутый идиот, что ли? А кого понабрал? Идиотов одних. И что, получается, все, отделение без начальника, что ли?
3: За ними глаз да глаз. Как? Ну есть же вариантик.
4: Какие варианты?
3: Вот же стоит перед тобой вариант! Ты что, блин, не видишь, что ли? Иди твою голову, блин! Вот я 12 лет на тебя пашу, я здесь все знаю! Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу, я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че? Ты? Задолбал. Тупой, блин, ни одного намека не понимаешь. Сижу тут перед тобой, блин, как это. Да? Сам, блин, следи за своим филиалом. Идиот, блин.
4: Ербол! Ербол, ну ты...
3: Я увольняюсь нахрен, понятно?
4: Куда и ты увольняешься?
3: Загнется твой филиал.
4: Вот и... из-за этого увольняюсь?
3: Пошел ты...
4: Алло, Леночка, сдай билеты Ербола. Он со мной в Москву не полетит, оказывается. Не знаю, что-то психанул, уволился.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
2: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
1: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
3: Записывай! ИП Зульфия!

0: что интересно? Ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП «Зульфия Мехмеджоновна

0: чистоты для всех и каждого. Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем не популярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
1: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
0: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки. А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
1: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
0: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
1: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса. Займитесь делом. Подробности на сайте .лучшенепой.и.
2: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
3: Благотворительный фонд «Наташа».
4: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
5: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
3: Благотворительный фонд «Наташа».
5: Обратитесь и катитесь.
3: Наташа.
5: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотеля такзаманчивогорят.рф.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».

0: Потому и не кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Экзамены давят и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Номер для сообщений +7 915 0303567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и даже в СМС-формате. Главное, не забывайте подписываться. Максим поздравляет свою сестренку из Пензы, Шмелеву Юлию Анатольевну, вот так вот официально. А поздравляет он с днем рождения и желает вам неисчерпаемого здоровья, бесконечного счастья и материального благополучия. Юлия, от всей команды Юмор ФМ с праздником вас! Улыбайтесь! Сообщение от Нины. Добрый день! Самое лучшее радио Юмор ФМ. Передаю привет своей семье Войтенко. Желаю здоровья и благополучия. А также поздравляю своего сына Константина с завершением 10 класса с отличием. Класс, мама, вами гордится. Она так и написала. Горжусь тобой. Михаил передает привет всей своей маме Наталье и папе Владимиру. Желает вам больше улыбаться и радоваться мелочам. Правильно. Шутки у нас тоже имеются. Вот, например, от Ильи из Перми. Сегодня сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Сообщение от Максима. Еду в поезде в Волгоград, слушаю Юмор ФМ и передаю привет. Привет передаю маме и дяде Жоре. Они всегда слушают это радио. И смешно, в финале часа тройка анекдотов. Исполнение Игоря Маменко и немного ранее услышим лучшие фрагменты шоу Лиги Городов. Напоминаю еще раз. Номер для ваших шуток, приветов и поздравлений по-прежнему вот такой. +7 915 0303567. Пишите в Телеграм Макс и СМС в формате.
1: Веселый чат. Поделись.

0: наставник. Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ, говорю.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, ДТ, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита. Скорее думаем.
3: ДТ, ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на «дт», каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. «Д-д-д-д-д-д-д».
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У? Или ДТ?
0: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
4: У меня досрочный ответ. ДТ.
0: Неверно. Подумайте.
4: Я думал, я понял правила игры.
0: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: Да и ты.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
3: Да и ты.
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
4: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец!
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Артем, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
5: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
7: Ты со школьных лет

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я о деньгах на карточке.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина заходит в аптеку. Презерватив есть? Он говорит, разумеется. 200 штук. Ух ты, пакет надо. Она говорит, нет, ну что, она у меня красавица. Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов, когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек. Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
0: Игорь Маменко

0: Ленка шутит.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
1: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А

Москве 18 часов. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Кредитные программы. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

по-весеннему. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане», город Самара.
1: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
2: А я говорю, тихо,
3: мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
4: Плюс.
3: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
4: Минус.
3: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
4: Плюс.
3: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
4: Плюс.
3: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
4: Плюс.
3: Пятницу никто не отменял.
4: Плюс.
3: Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
2: Плюс.
3: Все, идемте курить на балкон.
5: Так на балкон уже запретили курить.
3: Возвращаемся к стендапу.
1: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
6: Мне кажется, надо обтянуть кожу и кресло.
7: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
3: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
8: Добро, добро, добро, добро.
3: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело. И лепка дымковской игрушки.
8: Добро,
9: добро,
8: добро,
9: добро,
8: добро.
3: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, вперед, и только вперед!
8: Добро, добро, добро.
3: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
10: Мне все нравится.
3: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
8: Добро.
3: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, вперед, она только вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Куплю Хавейл в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю Хавейл я в «Авангард».
2: По-настоящему народный новый Хавейл в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым Хавейл и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Ванька на Юмор ФМ.
1: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей. Она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
3: Это, извини меня, как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот,
2: поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
3: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
2: Поэтому, как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
3: «Да, ерунда, я в тренажерном зале вчера был, хотел форму себя привести».
2: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
3: «Да понимаешь, там один качок гирю уронил».
2: «Что, прям тебе на лицо?»
3: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
2: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающие красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы бы уже лет 20 здесь наслаждались».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: на Юмор-ФМ.
1: У меня до сих пор нет парня. Подозреваю, это все из-за мужа, блин.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущейся в разных направлениях, где познакомилась с Летяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Летяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 1965 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтам, без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Школьник нашел миллион долларов и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждает, что гордится сыном.

0: Плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте
3: Надеюсь,
0: всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу, в пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
4: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Рубль падает у нас,

0: скоро рухнет. Доллар скоро рухнет, ой-ой-ой. Пам-пам-пам.
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием. Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость. Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
3: Вообще не смешно.

0: Колбаса, сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил, да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?» Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка, тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Реклама. Рекламодатель. Управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: Почту России.
2: Зашел в отделение Почты России за посылкой и помешал людям покупать лотерейные билеты и макароны.
3: Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты прячутся в очереди.
4: Умный и опытный гонец хорошие вести привозил лично, а плохие отправлял Почтой России.
3: Почтальоны теперь тоже работают из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если у вас там что-то важное.
5: Вчера звонили из Почты России, спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
2: «Суслик!»
1: — позвала вдова.
2: «Суслик!»
1: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ

0: Ишбендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
1: «Здесь!»
0: — твердила вдова радостно. «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии. «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!» «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?»
1: «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
0: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
1: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
0: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно.
1: «Украл! Украл!» — твердила вдова.
0: «Вот что, девушка!» «Зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
1: «А ситечко кто взял?»
0: «А, ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
1: «Унес!»
0: — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит он вор? Так вас прикажете понимать?»
1: «Вор! Вор!»
0: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
1: «Караул!»
0: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко, фейк-рай!

0: Реклама.
1: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация не соответствует аналитике игр по реакции. Но фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыш. Сроках вместе. Порядке розыгрыша получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 декабря 2026.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке 3 татушки. 3 тата.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
1: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
2: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зыряна. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Пенка на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Супер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял.

0: Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Друзья, ипотека – это состояние души. Причем лет на 30, как минимум. Клиент в банке собирается подписать договор ипотеки. Банковский клерк передает ему авторучку и спрашивает. Ну, вы понимаете, да, что процентная ставка будет 25% годовых? Да, понимаю, отвечает клиент и пододвигает себе документ. А вам ясно, что общая стоимость квартиры, учитывая проценты, составит 4 номинала? Да, конечно, ясно, повторяет клиент и берет авторучку. В этот момент в банк забегает человек в маске с автоматом и кричит: «Все, мне двигаться, это ограбление!» Клиент, не поднимая головы от ипотечного договора, говорит: «Да, я понимаю, что это ограбление, но квартира просто позарез нужна». Друзья, развод – это событие нерядовое, и отметить его надо как следует. Ну вот как раз двое приятелей в пивной отмечают развод. «А чего вы расстались-то?» «Да она сказала, что у нее иссяк запал». «Что у нее запало?» «Иссяк? А это что?» «Да я, честно говоря, тоже не понял». Друзья, запомните, если очень хочется, поверьте, нет ничего невозможного. Итак, посольство Израиля, собеседование на получение гражданства, естественно, того же Израиля. «Господин Иванов, вот вы в анкете указали, мать и отец русские. Извините за вопрос, а кто же тогда в вашей семье евреи?»
2: «Никого. Я первый».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Извините, что иногда пропадаю из сети. Сосед отрубает Wi-Fi, когда уходит из дома. Нищеброд несчастный.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может. Из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал. Ха! Лицо таких размеров. Любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик! Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я из того поколения, когда подарок не надо было упаковывать в красивый пакетик, так как красивый пакетик сам по себе был нехилым подарком.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И что такое?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: С тех пор, как мы поженились, ни разу не поругались. Эх, хоть бы и второй день так прошел.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. «Алис, я тут подумал. Давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась». Мама спрашивает 3-летнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. «Катя, Никита, ради бога». Мама в недоумении. «Прости, как?» «Ради бога». Ей воспитательница все время говорит: «Ради бога, не плачь». 4-летняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит: «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», отвечает Венера, «а я нормально».
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. 4-летний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит: «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает: «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. 7-летняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает: «Ты что тут стоишь?» Полина, потупив глазки, отвечает: «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: тогда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.

0: с яблочка.
1: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
2: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: Клименко. 5 шуток про
1: лето.
2: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
3: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина постриг ногти на ногах. Все, готов. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
4: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю». «Но я же тебя люблю, Варвара!» «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо». «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!» «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий!»
2: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год!»

0: буду голодать!»
1: Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
0: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру! И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
0: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
0: «Ты самка Варвара!»
1: Тягуче заныл он.
0: «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
0: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
0: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк-радио!
7: Да, детка,

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу, и жутко его она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот, парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она в обычном режиме, она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю!» Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?» Я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Чего ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. Что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре, за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас, да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Эй. Меня еще поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нет. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты, говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: Борьба с комарами в квартире развивает слух, внимание, координацию, ловкость и паранойю.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренне.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина, запомни, ты не домохозяйка, ты хаус-менеджер.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: FM.
1: Знаете, вот путешествуя, я сделал вывод, в чем-то они интереснее нас, но в чем-то и мы трогательнее. Мы другие. Вы бывали в отелях. Вы знаете, как заправляют на ночь кровать местные? Они затыкивают одеяло между матрацем и коробом. Вот, ну как они спят в этом? Я пробовал подлезть туда. Это они спят. Они залезают и спят вот так вот. Вот в форме мумии такой, да? Наши пытаются. 40 секунд, не больше он выдерживает. И начинают дикие движения ногами под одеялом совершать. Езда на велосипеде под одеялом такая. И с дикой матершиной начинают вырывать это все. И простыни летят во все стороны. Мы не можем жить в конвертике, вот в этом упакованном. А на пляжах, знаете, как узнать русских? Даю совет. Вы же многие ездите на курорты. Вот иностранцы на пляжах такие лежат,

0: темненькие. Русский красный, красный. Это, если красный, это русский обязательно. Вот чтобы обгорело, чтобы облупило, чтобы адреналин сочиться начал из ран кровоточащих. Чтобы жена йогуртом на ночь намазала, чтобы интересно жить было. На Мальте. Оформляемся на рейс лететь в Москву. Дочь говорит: пап, смотри, русские стоят в очереди. Я не могу. Я поворачиваюсь, красных два человека стоит. У одного рука сломана, у другого нога. Наши конкретно отдохнули. Испанцы, кстати, заметили, что у русских понижено чувство опасности. Например, в море купаются, как правило, русские. Или пьяные немцы с пьяными финнами. А ночью никто не купается. Это опасно. Если сказать, что в море акула, русские бегут в море. Они вылезают и говорят: она меня испугалась. А я был свидетелем, как однажды на острове Лангкави объявили тайфун. Все иностранцы побежали в отель. Русские с криками: тайфун. Бери фотик, фоткаться будем на фоне тайфуна. В Таиланде цунами случилось, это вы знаете. Ой, волна подняла микроавтобус, в котором были наши туристы. А водитель таец. Таец, конечно, в шоке, сидит, рулит на волне вот так. Наши, адреналин пошел, окна разбивают, женами, жен первых, туда тебя спастись, первый надо. Я боюсь вам дальше говорить. Сидит наш, бледный-бледный, еще бледнее, чем таец. Наш говорит: вылезай. Этот говорит: я не могу умирать, мне нельзя. Я жене сказал, что в деревню еду.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в театре.
1: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
2: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя.
3: Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби, понимаешь, о чем я говорю?
2: Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
1: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Чего тебе театр сделал?
2: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
1: Тимур, тебе какая разница?